после щедран тебя торзон, но буду иду на кордон, и ты тела. Скортом болбол каруай, а болондульти шамутано, не мэджур дэхай. Эй, пэкэте боль,

Хоть раз на туто хвильку забудне, а наручи иного си вспомене, а ти где си негде, сами висмеєш. Днес си еще моё, в наруч ми пада, а з усмевом на всетко позера. Моє серце са днес